0: ушами голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, бейсатым.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: золотые погоны, и все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса.
1: И Фрейд отправит Сибирь каналам!
0: Глава Кагубей, главный седой, ведет протестующих седого конвой, самосвятейшего не оскорбит!

0: людей красного и черных лимузинов, школу себя идут провалить.
1: Иди на

0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Buena Mr. Social Club.
1: Выйду ночью в поле с конем.